ключе ультразекс. Я ключе ультразекс. Я ключе ультразекс. Я выключаю ультразекс. Секс. Эй, no bondage, stick your fucking finger.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master. Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще пиздец. Сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец у Телса, поэтому хуй знает.
1: And just lube it up, and it's a long process.
2: Понял, что... Я не уловим,
3: а... Именно.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Натерся на дошек.
3: Six hot loads.
2: Смешал.
4: The semen.
3: Oh, boy.
4: Swallow.
2: Вроде не навоз.
4: Full master.
2: Дунул.
4: Two fat cocks.
2: Ну что могу сказать?
4: Oh, yeah. Do anal.
2: Да повеселее. А так сидим, глядим.
4: Next door.

0: него поймали. Опять прогнали.
1: Six hot loads.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh, yeah.

0: пожаловать на сервер.
1: Gay website.
2: Три пути.
3: Spanking.
4: Suck dick.
5: Я не знаю, что мне делать.
6: Stick your finger fucking deep.
5: Три пути.
4: Spanking.
7: Suck dick.
5: Просто...
6: Fucking colors.
8: Swallow semen fucking deep.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us. Thank you.
1: Я знаю, что в моем так много
2: Икс.
1: Точно так же, как и в вашем
2: Dungeon Master.
1: Заставляют нас строить этажи, чтоб казаться
2: Boss.
1: Но за стенами все так же
2: Slaves.
1: Просят
2: Some dick.
1: Отчаяние в глазах
2: Jeez.
1: Скрипят. Мы выдумаем, что
2: Look,
1: не я
2: Boy next door.
1: Не ты, но мы

Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться, но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах и скрипят.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ass.
4: Игрушка. Твоих рук.
2: Finger.
4: Не спутать.
0: Sad cock.
4: Никак. Было лучше. В моих мечтах.
2: Swallow.
4: Скучно.

0: Ну что ты можешь прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallowed. Ни... Stick.
0: Сука,
2: Cock.
0: Хочется...
2: Dick. Yeah.
0: Дарил бы столько добра. Валил столько бабла. Ты думал...

Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый...

конца струю не horny. В задней шеренге прячу. My cock. Смирно. Как? Повиска очередной день. Так как? Объявлен открытым, гражданочка, так далека. Разгоняемся, чтобы не проснуться. Семена. Убитым.

0: посыпет
1: да семен.
2: Я обычный солдат, всегда хочу
1: как
2: дик. Ищу где проебаться. Есть та, что обещала
1: сакс спанкинг
2: дик. Ты никогда не сдаваться. Научите меня не стоять в ожидании.
3: Bounce,
2: вместо этого там покопать, подмести, подгрести. Да на кухню
4: gang it up.

0: тут и как не мастер. Пойми, все может быть спанки. Тут узнаешь бой других, кто
1: секс,
0: кто на что
1: swallow.
0: Кто на ветер кидает
1: клад.
0: Я наблюдаю, попивает. На кухне с костра угольком сидим.
1: Boy next door.
0: Мы делим последний кусок. Кто спасается
1: bondage.
0: Меня с скуки струничком. Кто-то пялится,
1: кнули
0: в гражданочке
1: Fingers.
0: За забор, кому от
1: спанки
0: сносит крышу,
1: Boy.
0: Кто норовит воспитать
1: anal.
0: Сняли с
1: дик,
0: не дышит, летели
1: так.
0: Будни военные дни.

0: палец тупик. Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть, мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как, дик?
0: Стал на...

0: ass.
1: Which man? Dime back.
2: Dungeon master.
1: With your я взял вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаски. Я взял твоя
0: ass.
1: Yeah.

0: сидел, потом к нам
1: Boy next door.
0: Полетел. Сказал он мне, что я
1: Насесть.
0: И попытался дать
1: Gay sex.
0: А я ему дал хуем
1: Ass.
0: Со страху он насрал
1: My cum.
0: И наконец он
1: Call.
0: И я тебя
1: Stick your finger in ass.
0: Я тебя
1: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
0: Если милый твой придет, то возьмет
1: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.

0: Universal Deep.
1: Они всегда спешат туда, где
0: do anal.
1: Там, где они всегда
0: gay party and
2: really
0: suck some dick.
3: Stick your finger.
1: Yeah! Они всегда спешат туда, где
0: swallow call.
1: Там, где они всегда
0: gay sex.
2: Really
3: two fat cocks.
0: Stick your finger.
4: That's amazing.

0: Puta.
1: Это все любовь.
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь,
1: накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блядь.

0: Billy.
1: Oh, master.
0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you. God bless. God bless Nico Nico Doga.
2: Добро пожаловать в
3: Dungeonland. Dungeon.
2: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: your ass down, boy. And you too. Hey. Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай.
2: 15.
1: Hey.
0: Spanking.
1: Hey.
2: Coming.
1: Hey. Давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves. Fucking slaves.

0: секс.
1: Небесная
2: ass.
1: Star fantasies.
3: Мои все короче.
4: Suck some dick.
5: Я прошу.
4: Suck some dick.
6: Not the fucking D.
1: Star latex bondage.

0: Эту ночь
1: Swallow my cup.
0: Горько
2: Семен
0: Покраплю сугроб. Дай мне
1: Stick a finger in my ass.
0: Тогда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты
3: Full dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до
3: Dungeon
0: на щите. Братики тащили как будто на бите. Это бренно сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную
2: Gay website.
0: Братики тащили до
3: Dungeon
0: на щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам
3: Master
0: как,
3: this thing,
0: как,
3: man.

0: ещё ещё один шот за тех, кого вдруг не стало, вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут
1: тестинг
0: заранее, ведь мы тут
1: coming
0: заранее.
1: Мы тут тестинг
0: заранее, ведь мы тут
1: coming
0: заранее. Это ночью
1: suck some dick,
0: горький жизнь окроплю сугроб. И дай мне
1: stick finger
0: наизнанку, туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином своей шизанутой,
1: full dungeon latex.
0: Свои тратили, тратили на меня лишь только братики.

0: español.
1: Gay website.
2: Говорят, на Кавказе живет
3: boy next door.
2: Говорят,
4: относят.

0: еще говорят, что
1: Dungeon Master.
0: Только то, кто сумеет хоть чем-то
1: упомянуть. Calling.
0: О-о-о-о-о! Это Кавказ. О-о-о-о-о-о!
1: This thing is 300 bucks.
0: Солнечный край. Потом где рай.
1: Do anal fucking deep. Celebrate. Suck some dick.
2: The semen.
1: My ass. My ass.
3: Ganging up.
1: Latex club. Lube it up. Dungeon master.
0: На Кавказе так свято, как
1: учит. Gay website.
0: О, о, о, о, о, это Кавказ. О, о, о, о, о.
1: This thing is 300 bucks.
0: Солнечный край.

0: еще хорошо говорят. У нас эти горы и море не могут не радовать. Это Кавказ.
1: This thing is 300 bucks.

0: плаваю.
1: Семена.
0: Свалов. Что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли.
1: Бандич.
0: Наебальце улыбос. Доставайте.
1: Тюбека.
0: Доставайте. Халюкас. Не достанете пиздос.
1: Эйно.
0: Налик или смерть от.
1: Кал.
0: Никого не жалко. Жизнь большая.
1: Данжин.
0: Похую мороз вообще, если руки в
1: пыль.
0: Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо. Вас сразу.
1: Coming.
0: На базу. А в вазе ты
1: затеснят.
0: Бэткак. В вазе. Менты в
1: данжин.
0: Amazing. Квас. А я среди
1: ass.
0: Сныкаюсь у
1: Billy.
0: Душ анальчик. Мне лучше у. Там
1: бой. So horny.
0: Там поуже дырочки. У красивой
1: боечки.
0: А душевность шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю. Покурю, понюхаю.
1: Yeah. Certainly come alright, smells like.
0: А как рассвет, так
2: gaming up.
1: Yes.
0: Утек в неизвестность, курировать
1: Flames.
0: Патрон в стволе, да утюг
1: in my ass.
0: Покрепче чаечек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
1: Subject.
0: Не мешает. Взгляну на Василия, пришел час насилия.
2: Oh,

0: semen.
1: Yeah, my
0: blood.
2: Swallow.
1: Модуль, yeah. И синоним слова гей. Шмотки флоу, что ты хочешь это? Бро, перекрыт, его пиздярит как ты. Сегодня заработал, я не мог не сделать.
3: Spank, bless.
1: Раньше я был ёбаным изгоем. А их сейчас они боготворят меня как-то. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
4: Уберите моего. Мне так неприятно, я обкуренный читаю. Ничего не понятно, я заскаймил ма. Я думаю, он был такой обёбанный. Я
2: крутой.
4: Я видел так много, будто футбольный мальчик. Говорит, что я мальчик. А я и отвечаю, ну а как иначе. Я говорю, давай.
1: Программа Вудика, я звучу как RMC Mike. Выдыхаю в
2: дек. Я
1: люблю.

0: бляжек моего подпишить, дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пик, был бы
1: хоть
0: его бы впечатлили мои
1: вот,
0: будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Семен, как будто бы
1: может,
0: лицо как драндулет. Мать, тетя ушла от моего, ведь он
2: класс.
3: Я сейчас поплыл,
0: как кинул ему засиделся, прописал.
4: Ты слышал такую штуку, как
1: сказать?
4: Это рэп про мошенничество на карте. Типа, как воруют с чужих. Поставь.
5: Я сейчас тебе поставлю.
1: Swallow.
4: Милана есть такой.
3: Artist.
4: Да какой это.
3: Shit. Boy next door.
4: Так. Не твое, да?
1: Нет, это. Да, я не буду слушать.

0: Σκέτα τα κόρα τα
1: Master.
0: Να το γυρά
2: Σήμεν
0: Солнечный свет уже купается
2: Семен
0: На моем огне Но сердце спит мое
1: Latex glove.
0: Ночь полна луния
1: Fisting
0: Ночью особенно верю
1: Gay sex

0: Hangover.
1: Пальцы любимого тихим движением,
2: spanking ass.
1: Нежных объятиях тает и плавится слово
0: sex.
1: Белой скульптурой

0: man?
1: Ты тебе вообще кто?
0: Existing
1: агент или...
0: Мистер Эхвуд.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбки. Но та юная фигурка, которую тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог...
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Fisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: Дані Мэттер, Фингер,
1: Переплетено, но не предопределено. Это картина для кто давно противится. Ведь у всего
0: единый.
1: Все переплетено, суждено.
0: Саксон как?

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой. Устает чинить за
0: власть
1: в раз. Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде сперекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш, не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door, sex, latex, love, dick.

Террор, церковью, казино, картели, дом на дом, темно, где всей этой системе не жили с денег, за концерны делают патент на них. Здесь не понимая категории.

Стрелец ли вы? Близнецов тут нету, эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит.

0: сочно мне ее.
1: Ты anal.
0: Захотелось срочно, завожу разговор. Узнаю про какой наполнитель использовать.

0: мысли об этой оболочке твердеют мои
1: Real Man.
0: Сосочки, мне хоть бы на миг попасть в этот фильм, зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
1: Real Man.
2: Wanna

0: finger.
1: Та скверного запаха не вытых пикс. Новейшее средство находить. Новейшее средство находить.

Comic Store был бы фэр, если б не его дуэт. Приносить ему семена, посылал бы его.

0: Слэй?
1: Don't touch me there. Anal.
2: Зеленая.
3: The semen.
2: Напоенная.
4: А я...
5: Website.
4: Чудесный. The...
0: Fisting.
4: Полезный.
2: Потанюшный.
5: Suction.
2: Вырос я.
0: Dungeon Master.
2: Вот кто я.
4: Ну-ка.
2: Встаньте в ряд.

0: мечтает быть. Очень смелый, видно, тот, потому что...
1: Dungeon Master.
0: И сам полезет.
1: In my ass.
0: Потому что только...
1: Anal.
0: Уважает.
1: Boy next door.
0: Потому что в самолете...
1: Stick your finger in my ass.

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Будет только одно знамя развиваться. Знамя
3: фистинг.
2: Знамя
4: спанкинг.
2: Знамя
3: сакшер.
2: И это знамя, на нем будет написано
3: гачи-мучи
2: общество.

0: Слэй?
1: Ты чё такая дерзкая, а?
2: О, shit, I'm sorry.
3: Мы выросли там, где...
0: We must pull up our pants.

0: finger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Семен.
1: За полчаса.
3: Сакшер.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
4: Oh, shit.

0: stick your finger.
1: Прямо скажи мне.
0: Ass.
2: So fucking deep.
1: Невыносимо рядом с тобою.
2: Oh, I'm fucking coming.
1: Останови же.
2: Stick your finger.

0: говорят мы...
1: Fisting anal cock.
0: Выносит нас земля. Дайте что ли...
1: Fat cock.
0: В руки...
1: Fucking cock.
0: На короля.
1: Swallow cock.
0: На короля.
2: Yes, sir!
0: Завтра дальняя дорога.
1: Fisting anal.
0: Королю. У него.
3: The semen.
0: Много.
3: А я suck some dick.
0: Люблю.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
0: А я
3: suck some dick.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
1: Deep, deep. Latex glove.
3: Dick.
1: Stick.
0: И весь
2: его сэр.
1: Bad cock.
0: Будет fucking coming.
4: Boy gay sex.
1: Wee wee wee wee.
4: Do you like what you see?
1: Wee wee wee wee.
4: Do you like what you see?

0: Ёбка, гурман. И каждый
1: дик
0: нам как капкан. И хлещет кровь из ножи.
1: Как?
0: И нет

как будто бы толпа его не замечала. И как на него смотрели местные.

0: На днях решила разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Семен.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking
0: А я ему гниди снес нахуй
1: Door.
0: После этих приветствий начался мрачный
1: Spanky.
0: Но не будем, главное все
1: like
0: и я
1: Boy.

0: Fancy.
1: В больничке корабль Seaman. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все
2: Seaman.
1: Заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
2: как
1: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже не в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: Мой друг, ваши
1: фингеры,
0: господа,
1: свой
0: радуют всегда.
1: Stick your latex fucking glove.
0: Вновь Одесса.
1: Man.

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и по чинам потерял. Дядя Лы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь,
2: celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на вебсайте
1: latex bondage

0: Данжен.
1: Два.
0: Бандич.
1: Изнасилу.
0: И поспешно.
2: Алюта.
1: Потерял. Дядя Длы. Шебутной. Не любил.

0: не попросил, сколько дали, никогда не
1: swallow come.
0: Он пожил, два года износил и потерял.

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boy
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick
0: на глазах у
1: Please?
0: Твоих

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато...

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя.
2: Именно.
1: Как правильно здесь? Я не знаю. Лишь хочу.
0: This thing.
1: Своих много.
0: Finger.
1: И на взлетке что?
2: Именно.
0: Как?
1: Отлетали.
0: Swallow cum.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не.
0: This thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай.
0: Fuck you. Yes. Вместе. Fucking coming.

0: ужинем, как ты бой. Приезжай, посидим. Я поехал.
1: Плопа пять. Нико, Нико, попал.
0: Хотя и попал с корабля.

0: fisting.
1: И свой секрет. Есть оно счастье, нет. Да где-то, наверное.
0: Yes.
1: И вот улетело.
0: Come.

0: around more. Семен.
1: Все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: do?
1: Gay website.
2: Красная Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно. Он свернул.

0: Известно, горячий и невыносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любим зато
1: Дуэйно.
2: Дуэй.
1: Любим фистинг. Любим фистинг. Любим фистинг. Стик сам фингер.

0: кто-то увидит,
1: ass.
0: Тот сразу... И для кого-то
2: Semen.
0: Нам запахнет. А мы за пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick.
0: Все мои друзья.
4: Pull up
0: со мною
4: pants.
0: Может быть и вы.
2: Is this thing?
0: Это...
4: Yeah.

0: your ass so fucking deep.
1: Обещала долго ждать.
2: Thank you, sir.
1: Но это невозможно. Нет, нет, ни строчки.
2: Wanna suck.
1: Ни словечка.
2: Wanna dick.
1: Зря поверил я твоим
0: fantasies.
1: Да, может,
0: bondage.
1: Было зря. Может, это было зря. Ты скажи,
0: do you like what you see?
2: Fucking slave.

0: Сактик.
1: Каждый понедельник я
0: Сактик.
1: Но каждую пятницу я
0: Писпил.
1: Я мастер самого среднего звена. У меня есть
0: Dungeon.
1: У меня есть
0: Blade.
1: Я работаю в компании связи
0: Fingerstick.
1: И каждый понедельник я
0: Сактик.
1: И каждый вторник я
0: Сактик.
1: И каждую среду я
0: Сактик.
1: И каждый

0: то я занимаю
1: 300 bucks.
0: А если в месяце меньше, то я экономлю
1: 300 bucks.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу.

0: Boy next door. Boy. Boy. Next door. Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Boy. Boy.
0: Next door. Next door.
2: Yep.
0: Suck. Dick.
2: Солнце в небе.
0: Coming. My ass.
2: Надо мной летает.
0: Dungeon Master.
2: Он такой же, как и я. И хочется просто.
0: Suck dick. Swallow cum.
2: Мне другого не нужно. Такой, какой есть. И меня не сломать. И все потому что.
0: Boy next.

0: asshole master. Fisting.
1: Anal.
2: Dela you.
1: Sex.
2: Oop, ya, ya, na.
3: Spanking.
2: The pastala dela you.
1: Sex.
2: Удача.
4: The semen.
2: Я подслила делаю.
1: Sex.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем так?
5: Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасно. Только
0: как?
2: Один, я знаю.
0: Как?
2: Но ради вас.

0: Billy Harrington.
1: Оля хочет места.
2: Секс.
3: Бондаж.
1: От того, что...
2: Oh, I'm fucking coming. Coming.
1: I am a dog.
2: Fuck you. Fuck you.
1: Я же подъезжу.
2: Bad talk. Bad talk. Bad talk.

0: Это Сан-Вольфест. Сан-Вольфест 2018.
1: Anybody need to get the wrong door? The leather club's cheap walks down.
0: Песня для...
2: Dungeon Masters.
0: Прорыв Сан-Вольфест.

0: Ну так ты скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: медленно уплывают вдаль. С ними ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью стелится и упирается прямо каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря, закроет этот к приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
1: семен.
0: Скатертью стелится и упирается прямо каждому верится, катится голубой бежит.
2: Do anal cock horny anal
0: набирает
2: cock.
0: Ну зачем же это кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью стелится и упирается прямо
2: in my ass.
0: Каждому
2: fantasies
0: верится, катится к
2: ass
0: голубой
2: dark home.
0: Каждому
2: fantasies
0: верится, катится
2: к ass
0: голубой
2: dark home.

0: Anything. У тебя есть около 300.
1: Секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма. Мастер.

запах джинсов сумма много народу. Старинный тебя знают даже. У тебя красивый. Ну где же? Мистер Ахмад.

0: гей-вебсайт.
1: В моем телефоне меня найдут, когда придут
0: Boy Next Door.
1: И первым с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: слезы на глазах.
1: Sorry for what?
0: Не сломаемся, нечто нам не больно навсегда.
1: Sometimes I pull on it so hard, I rip the skin. Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks.
0: Оставь меня.
2: Suck dick.

0: Разорвались да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
1: дом.
0: На земле рекой устроили потоп.
1: Как
0: не спутаться?

0: next door.
1: Беспредела.
2: Master.
0: В окном по привычке гонит.
2: Fucking slave.
0: Словно спичкой.
3: Gave me quite a shout.

0: you swallow semen.
1: По дороге
0: я fucking coming.
1: К верху ноги поберегитесь не до троп.
0: Ноги
1: бежит
0: fucking slut.
1: Не остается без внимания мое дыхание подбегает и регулируя дыхание. Я посылаю всем.
0: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
1: Как хорошо придумал кто-то, что если
0: fisting.

0: Обру
1: гейно.
0: Сокращай. Ну и конечно восхищение. Коллег.
1: Полмастер.
0: И друзей.
1: Орн.

0: сложная ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще, сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец у Телса, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up, and it's a long process.
2: Понял, горло. Я не уловим, а...

0: Just think. Был бы не прочь. Послушай-ка, Белый. Ты должен мне помочь. Где сказал ты?
1: Okay.
0: О чем речь? Почему?
1: Okay.
0: Наверное, тебя давным-давно уже ждет.
1: Penetration.
0: То, что я сказал.
2: За это время
1: The slave.
2: Не покидала диван.
1: Man.
0: Залезь.

0: Van.
1: Если вообще кто?
0: Existing.
1: Агент или...
0: Мистер Эквуд.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбки. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог.
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Fisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой.
0: Данген
1: устает чинить
0: Данген Мастер.
1: Власть в раз
0: Latex Love.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с берегом бездействие. При содействии убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не
0: наш
1: Данген не спасет, и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door.

0: Сесси.
1: Террор, церковь,
0: Лондон.
1: Казино, картели,
0: Кей.
1: Дом на
0: Берхо.
1: Темно, где всей этой системе.
0: Любит,
1: не жили с денег,
0: за Сесси.
1: Концерны делают патент на
0: Latex Club.
1: Здесь не понимая
0: Warning.
1: Категории.

0: $300.
1: Выше держу
0: дик. Master.
1: Бегах люто хочется.
0: Уи-уи.
1: На краю осознанные сны.
0: Gay sex.
1: Дежавю тут.
0: Master.
1: И даже народ все так же прыг-скок.
0: Later club. Fat
1: Монтаж и фист. Стоп. А дальше.
0: Dungeon.
1: Не вид.

Boy Next Door Dungeon Club. Легион, все переплетено. Бой Next Door. Стрелец или близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варь.

0: anal. Oh, master.
1: Suck some dick.
2: Bad cock.
3: Ass.
4: Semen.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю, сожалением. Ты был любимый.

0: радио.
1: Воскресенье. День.
2: Stick finger.
1: У тебя.
2: Fucking coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do anal.
3: Celebrate and suck some dick.
1: Сегодня
2: fisting
1: для
2: плейс.
4: Oh yeah.
1: В руках твои
2: семена
1: на фольге обнимет
2: нас.
1: Но трудно держать в себе вокруг
3: the lash of the spanking.

0: А что, лавы, ни у кого нет?
1: Надо... Dungeon.
0: Все есть, нормально, сидимся.
1: 300 бакс.
0: Есть. Ты на...
1: 300.
0: Пойду молока у бабушки купишь сейчас.
1: Систем...
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Не знаю. Ехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы.
1: Latex Cloud.
2: Нахрена она мне упала?

0: Радио.
1: Здравствуйте, я прошу прощения, а это Моргей?
2: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Сколько?
1: Ну, 300 рублей найду.
2: Ты чё, ебанулся?

0: Это все любовь.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядь, куда?
0: Накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь.

0: сегодня Корни. С самого утра напеваю песенку про
1: Latex Glove. My glove amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай.
1: Dark fantasy.
0: И не спанкинг. В самом
1: Horny.
0: Случае
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: его же радостность.
1: Suction.
0: Слышь. Строй
2: лодку с
0: паусом.
2: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
2: The semen.
0: Anal. Открывать. Длинный. Хороший.
2: Sir.
0: Напевать.
3: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: Все, что есть прекрасного, никогда не теряй. Не теряй.
1: Long play, catch club. Loop it up. Stick and add.

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда за
2: ним
0: началась борьба, решили
1: fisting.
0: С ним пришла толпа, додумал он сам, что не видели глаза. И учащается путь. Возможно,
1: suck some dick.

0: Anal.
1: Разбитый.
2: Bad cock.
3: Кому больничку апельсиновый.
0: Come.
3: Кому
4: gay party.
3: Дергает мусорок.
5: Нашли. The semen.

0: как тебе там fifteen.
1: Ты обещала долго ждать.
2: Thank you, sir.
1: Но это невозможно. Нет, нет, ни строчки.
2: Wanna suck.
1: Ни словечка.
2: Wanna dick.
1: Зря поверил я твоим
0: fantasies.
1: Да, может, bondage. Было зря. Может, это было зря. Ты скажи,
0: do you like what you see?
2: Fucking slave.
1: Я

0: Радио.
1: Думаешь, устал отдержаться? Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю.
2: Bad cock.
1: Кажется, что я
2: gay boy.
1: Да, я дышаться, я ненавижу.
2: Sex.
1: Вывозить я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки, но
2: bondage
1: никогда не распускал. Собираю
2: rip the skin.
1: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
2: spanking.
1: Но я больше не
2: penetration.

0: Ну страшно, рисую тебя
1: Latex Club.
0: Чтобы ты их изнашивала. Однажды
1: Sex.
0: Будет по-настоящему, а пока что ты спросила, почему
1: Stick finger.

0: Повязка.
1: The semen.
0: Окутал. В эти времена они перестали любить.
2: This thing.
0: Да благословит их.
2: Van.
0: И прольет на них.
2: Come.
0: Да спустится к ним.
2: For master.
0: И имя ей будет.
3: Billy Harrington.

0: Ass.
1: Неуклюже.
0: Dungeon Master.
1: По лужам.
0: My God.
1: По
0: Dungeon.
1: Рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
0: I'm so boring.
1: Такой. Ах, я
0: do a no.
1: На
0: gay party.
1: На виду, к сожалению, день
0: do a no.
1: Только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день
0: do a no,
1: только раз в году.
2: Песня про Brawl Stars.
3: Suck, suck, suck.
4: Van, bad cock.
5: Мне не надо.
6: Suck some dick.
5: У меня есть
6: fisting.
5: Они знают, что я.

полетел на битках. Да, что? Пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня дик, эйнал. Доказал, что я не ржаль. Не знают и нет, и снова мимо. Тебя как коль приму.

0: Billy.
1: Вернулся.
2: Слышь.
1: Пацаны вообще.
3: Гей.
4: Фестинг.
5: Просто охуенно.
6: Нихуя ты по.
2: Слышь.
3: Данжен.
1: Дик.
3: Next door. Stick your finger in my ass. Finger.
1: Fat cock.
3: Next door.
5: Нам не выжить без.
3: Full master.
1: Сиди, блядь, дома.
3: $100.
5: Офигеть. Охуеть.
2: Fuck you.
1: А когда?
6: Прям сейчас.
7: Легендарен как.
3: Full master.
7: Нам не стыдно.

0: Full master.
1: The semen.
2: Залито в груди. Не можешь не
0: swallow.
2: Сука, хочется.
1: Dick.
2: Дарил столько добра. Валил столько бабла. Думал.

0: Потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.
1: Big Mad Cock.

0: in life is done. This thing is 300.
1: На пачке лавэп меняют черный
2: anal.
1: Везде вэп сложно. Те, кто выжил на
0: это,
1: за всех, кого нет с нами, за-за-за всех, кто на нас
0: coming.
1: Половину
0: performance artist.
3: Billy Harrington.
1: Папа
0: Dungeon.

0: будет fucking deep. Он наступит скоро. Надо только
1: suck some dick.
0: This thing будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет.
1: Loop it up.
0: Я
1: stick finger.
0: Среди ночи и понял, что
1: oh, I'm fucking coming.

0: Stick finger in ass.
1: Boost in your mouth
0: and your fucking ass.
2: Yeah, yeah, yeah. My бедной молнией пульсирует
0: my cum.
2: Но если надо,
0: massage my prostate.

0: the slave, an acid finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Do it again. Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых
2: bad cocks
1: будет rip
2: the skin.
1: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Anarchy.
4: Billy Harrington.
5: Kazuya.
6: Steve Rambo.
1: Великолепная.
0: Gay party. Darkhold.
1: Суровый бой ведет.
0: Hot bondage.
1: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. And ass stick finger.
1: Настоящие мужчины. Русские.
0: Stick finger and ass.
1: Русские.
0: Stick finger.

0: año.
1: Gay website.
2: Кто не помнит, а покорил весь
3: Anal.
2: Кого повсюду узнают, скажите, как его зовут?

0: Fucking ass.
1: Evil.
2: Bad cock.
0: No. Dungeon master.
1: Who did?
3: Suck.
1: Покажет. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: boy next door. Gay boy.
1: В его руках
0: Dungeon.
1: И потому он так везут все. На нем поют, скажите, как его зовут?

0: Make me come.
1: Boy.
0: Make me come.
1: Please.
2: Так любим дешевые
3: фистинг тюхалипа
2: с непродуманными
1: платформами,
2: где немножечко
0: stick dick in ass.

насколько ты horny, my ass. Вытри рукавом, пусть старые вечно рвут anal. Мы сможем stick finger in boy next door. Do it. Swallow. Do it. Do anal. Deep. So horny. Master. This thing. Ass. In dungeon. Ah, ah. Ass.

0: do anal.
1: Deep.
0: So horny.
2: Master.
3: Fisting.
4: Ass.
2: Oh! In dungeon.
5: Мы так любим дешевые
2: фистинг
5: со смешными
2: глазами
5: нашими.
0: Да, you ain't
5: мы припоганно
0: fucking coming.

0: чтоб Dungeon Loop вовь умерла, что нет
1: семена,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и не шагу на каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы
1: с тобой.
0: Это мой